0: O ne, kaip jau kartą sakiau, šluoti po kilimu.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų 10 klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis, privalomas ketvertas, bus pradėtas taikyti nuo 2029. Švietimo mokslo ir sporto ministrė teigė neimituojanti darbo.
2: Gerbiu prezidento nuomonę, bet tikrai nesijaučiu imituojantį darbą, aš vykdau vyriausybės programą. Ir jeigu mes kalbėtumėm būtent apie PUP patikrinimo klausimus, tai tikrai noriu akcentuoti, kad diskusija šiais klausimais, mokinių pasiekimo patikrinimo klausimais visada kyla labai aštriai ir nuomonių yra įvairių. Tos tiesos surasti tikrai yra labai sunku.
1: Švietimo ministrė Raminta Popovienė. Nepale didžiulių potvinių aukų skaičius artėja prie 1000, tačiau dar beveik 4000 laikomi dingusiais. Žuvusiųjų yra ir Tibete, bet Kinija sulaukia kritikos dėl galimo bandymo nuslėpti tikruosius nelaimės mastus. Kalnuota regionas stichija nusiaubė rugpjūčio pabaigoje. Gelbėjimo darbus sunkina tai, kad nelaimės paveiktos vietos yra užpiltos didžiuliu kiekiu purvo ir gelbėtojams sunkiai pasiekiamos. Kirgizijos sostinėje Biškeke šiandien vyksta Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos lyderių suvažiavimas. Čia asmeniškai dalyvauja Kinijos prezidentas Si Jinpingas, Irano prezidentas Masudas Pežeškianas, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir dar maždaug 10 šalių lyderiai. Vienintelis vakarų organizacijoms priklausančios šalies atstovas yra Turkijos prezidentas. Indijos premjeras Narendra Modis po šiandien vykusios dvišalio susitikimo su Vladimiru Putinu bendroje spaudos konferencijoje ragino Rusiją baigti karą Ukrainoje ir siekti taikos.
3: Mes visada aptardavome Ukrainą. Paskutinį kartą susitikus išsamiai papasakojote man apie visus susijusius klausimus. Kaip žinote, Indija remia visas pastangas dėl taikos ir toliau tai darys. Kiekviena kare praleista diena stumia žmoniją atgal, o kiekvienas žingsnis taikos link mus visus užpildo nauja viltimi. Turime pereiti nuo begalinio karo prie karo pabaigos. Tai kryptis, kuri taip pat gyvybiškai svarbi viso žmonijos geroviai. Tokia yra Indijos žinia. Gandžio žemė, Budo žemė, siūlo tik vieną – taikos kelią.
1: Indijos premjeras Narendra Modis. Tuo metu Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas dar kartą paragino vakarus rodyti solidarumą su Ukraina. Taip Lenkijos premjeras kalbėjo per kasmetinį renginį, skirtą paminėti Vokietijos invaziją į Lenkiją, kuria prasidėjo antrasis pasaulinis karas. Tuskas taip pat įspėjo, kad vakarai neturėtų kartoti antrojo pasaulinio karo klaidų, kai nuolaidžiaujant nacistiniai Vokietijai, šiai buvo atiduotas Sudetų kraštas. Savo ruoštų Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis pakartojo savo reikalavimus, kad Vokietija sumokėtų reparaciją su žalą, kurią Lenkija patyrė per antrąjį pasaulinį karą. Šią valandą Šiauliuose yra 14, Kaune ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 19, Vilniuje 21 laipsnis šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija. Pūs pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje jis bus gūsingas. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis, kai kur sugriaudės perkūnija. Vyraus pietvakarių vakarų vėjas, pajūryje jis išliks gūsingas. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
4: Laida rusų kalba.
5: Микрофон в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «Висагинесе» в этом году в литовские школы впервые пошло больше детей, чем в русские. Выставка самой крупной коллекции минералов в Литве в Висагинском городском музее. В Литве начинается новый учебный год. В школах стартовали обновленные программы. Вступят в силу также новые правила пользования телефонами, принятые самими школами. Кроме того, больше внимания будет уделяться ученикам с особыми образовательными потребностями. Президент ученического союза говорит, что с началом нового учебного года нестабильность остается основной проблемой системы образования. По словам Мартина Садикшайтиса, Постоянные изменения вызывают стресс у учеников и учителей. Министр образования, науки и спорта Раминта Пуповенев, в свою очередь, заявила, что стабильность в системе образования является одной из главных целей министерства. Президент Гитанас Науседа заявил, что намерен больше работать с министром образования, чтобы решать проблемы в сфере образования. Он раскритиковал позицию министра по вопросу порога при проверке достижений основного образования, утверждая, что решение проблем лишь имитируется. На прошлой неделе Сейм поддержал вето президента на требования, предъявляемые к десятиклассникам для получения основного образования. Было решено, что минимальный порог достижения, обязательная оценка не ниже 4 баллов, начнет применять с 2029 года. Министр образования, науки и спорта, в свою очередь, сказала, что работу не имитируют. С началом нового учебного года в Литве вице-президент Ассоциации руководителей школ говорит, что часть педагогов встречает его с тревогой. По словам Руты Красовскине, в стране не хватает последовательной образовательной политики и общей цели. А в Висагенесе впервые в этом году в литовские школы пошло больше детей, чем в русские. А если смотреть по показателям первого класса, то в литовские школы пришло в два раза больше первоклассников. Мы попросили прокомментировать ситуацию члена Висагенского городского совета Айриду Друзь.
6: Сравнить тенденцию прошлогоднюю или взять тенденцию 4 лет, явно видно изменения жителей на отношение литовскоговорящей школы. И как бы все-таки чаще дети начинают выбирать литовскую школу, чаще с первого класса приходят русскоязычные дети из русскоязычных семей именно в литовскую школу. И в этом году уже такая значительная тенденция появилась, так как первоклашек значительно больше было в литовском школе, нежели в русскоязычных школах. В Висагенесе все-таки есть и 2 русскоязычные прогимназии, 1 гимназия, а литовские – 1 гимназия, а другая по Гриндине Мукикла, это как бы с 1 по 10 класс. И в этом году уже 5 класс литовскоязычных и только 2 русскоязычные первоклашки. Так как явно, видимо, сознательный выбор, но и как бы еще прилагается информация, что все-таки самих детей меньше становится, но пропорции как бы значительно изменяются. И еще, видимо, тенденция, так как посередине учебного года все-таки дети также меняют школы, и нередко бывает так, что из русскоязычной школы переходят в литовскую школу посередине учебного года.
5: Но я тогда хочу уточнить, это точно не, например, не больше литовскоязычных жителей Висагенеса становится? Нет такого наплыва, скажем, там из того же Вильнюса, из других городов Литвы, чтобы переселялись в Висагенес?
6: Нет, если был наплыв жителей, наверное, у нас больше бы появилось. Конечно, есть такая ситуация, что все-таки соседнее самоуправление, так как Висагенское самоуправление по площади очень маленькое, то соседние самоуправления, это ЗРСА и Игналина, они все-таки последние 2-3 года как бы закрывают свои школы, и понятно, что детям иногда бывает ближе приехать в школу Висагенес, нежели ехать в центр, в Игналину или в ЗРСА. Это как бы тоже есть. Но все-таки я бы не сказала бы так, что вот настолько литовских больше появилось, как настолько появилось больше... Наверное, сознательность, то, что все-таки этот государственный язык, он везде пользуется, он нужен. И еще в этом году вот эта тенденция, что в русскоязычных школах не должны будут учиться больше литовского и больше русского, так как маленького ребенка хочется чуть-чуть облегчить по предметам, это тоже как бы фактор является. Ну и как бы еще такой фактор, так как в русскоязычных школах учатся не только по национальности русские дети, там же очень много есть и белорусов, и украинцев, и они тоже выбирают не только русскоязычную, но и государственную школу, а также ходят или там в семье, дальше свою национальность как бы содержат уже в более узком кругу, нежели как бы средняя школа.
5: Вы сейчас упомянули сознательность. Ну, действительно, как бы, я не знаю, такой миф как бы все равно в Литве сложился, что в Висагенесе там вот народ наоборот как будто такой, что нет, наши дети будут ходить в русские школы. То есть уже как бы ситуация меняется. И с чем вы связываете вот эту сознательность? Почему вдруг вот все решили как бы в литовские школы отдавать?
6: Ну, я бы так категорично не была, так как все равно в городе немало людей живут, тут ни один и ни два, тут нет одной мнения одного. Но все-таки выросло другое поколение. Дети, которые уже сейчас начинают идти в школу, дети детей, которые выросли в Висагенесе, которые уже столкнулись с этой проблемой государственного языка, те, которые уже, наверное, и выучились в университетах в Литве и вернулись обратно в свой город. Как бы и само мышление людей меняется, и также, ну вот, и программа, которую сейчас в русскоязычных школах дети изучают, она как бы более притянута к государственному языку. И так наблюдается немаленькая тенденция, что те, которые давно проживают в Висагенесе, они как бы стараются уже сдавать экзамены литовского языка, сдавать конституцию, чтобы они получили не только вид на жительство, а чтобы получили гражданство. То есть как бы это все может не так сильно видно, но оно постепенно к этому идет как бы натурально. Естественно, есть такие, которые ничего не хотят никогда менять, но такие уже не становятся большинством в городе.
5: Вы сказали, больше стало уроков литовского в русских школах?
6: Это же связано с решением Конституционного суда, который подтвердил, что в программах не должно быть больше иностранного, как бы, ну вот этого, если в русскоязычных школах, то всегда было русскоязычных... Русского больше, нежели литовского уроков у учеников. А сейчас обязательно должно быть больше. Соответствует в том, что ребенок, который первоклассник, он должен гораздо больше уроков учить одного и другого. И по итоге в неделе у него уроков в сумме получается гораздо больше. Например, ребенок, который ходит в первый класс в русскоязычную школу, он возвращается после 6-7 уроков, а те, которые ходят в литовскую школу, они возвращаются раньше. То есть как бы нагрузка на первоклассников тоже имеет свое влияние на решение родителей.
5: Кому-то больше уроков достается.
6: Если ты хочешь учиться как бы другого языка, нежели в государственной школе, то как бы государство тебе это разрешает, но ты должен учить и государственный язык. Ну, как бы такое вот...
5: Дополнительные условия.
6: Позерис, как бы, да. Это как бы логично, но все равно надо нести ответственность за то, что эти дети, которые закончат эти школы, которые государственные школы, только не с этим языком, они все равно будут сдавать экзамены и дальше в общество влиться, и они как бы должны владеть этим государственным языком, а не быть где-нибудь там почти под границей.
5: Я еще тогда, да, вот, вернуться к, значит, хотел к ученикам из третьих стран, так сказать, да, Беларусь, Украина, Россия. Нет каких-то данных, вот, сколько из них ходят в русскоязычные, сколько в литовские школы?
6: Висагенес такой, как бы, особый город. Тут, если сказать, и по статистике, если не у нас те, которые после вот начала войны, да, 22-го года, начали... к нам приезжать, то таких тоже есть. Но очень много есть детей, которых, например, один из родителей приехал из другой страны, а другой здесь местный. И как бы они тут свою, как бы дети уже здесь родились, но они вот таких смешанных семей, как бы таких много есть. И иногда родители выбирают гражданство, не всегда литовское ребенку. То есть как бы даже по некоторым этим данным трудно собрать всю информацию, так как ребенок может и здесь быть родившийся, но не граждан, например, Литвы. Это и такое как бы может быть. Да. И как бы, ну, у нас все это в городе толерантно относится. Мы как бы всех стараемся принять и как бы со всеми относимся одинаково.
5: Вот Тут тоже, кстати, отличие, потому что сказали в Вильнюсе, что с этого года, значит, из третьих стран в школу национальных меньшинств ходить не будут дети. А в Висагинске такого нет, не обсуждается на заседаниях совета, да, такой вариант, что только в литовские
6: нет,
5: школы?
6: Но если они имеют право идти, у них есть документы, как бы они ходят, они в регистрах детей находятся, и как бы, ну... Такой дискриминации у нас нет. Все равно дети, которые здесь находятся, они все документально, как бы легально находятся в нашей стране, и поэтому они пользуются всей как бы той базой, что страна как бы для вот этих людей предоставляет, как бы для всех граждан.
5: А до вас, когда члена горсовета, не доходят какие-то жалобы, ну что, вот какие-то трения между детьми в таких школах, да, вот, ну, все-таки там Украина, Россия?
6: Это бывает всегда трения, но чаще всего это трения каких-то личностей, какого-то конкретного конфликта, а не именно из-за, как бы, дискриминации или из-за того случая, как бы, повода, что он вот из этой, а тот из этой страны. Как бы у нас в городе по этой теме всегда как Швейцария. Мы все как в Нью-Йорке, все живем многоговорящие, но все дружно, и в этой области у нас, как бы, очень редко бывают какие-то проблемы.
5: Говорила член Висагинского городского совета Ирида Друзь. После того, как ночью в Эстонии и Латвии прозвучали сигналы воздушной тревоги, литовская армия сообщает, что радары, наблюдающие за воздушным пространством, не зафиксировали подозрительных объектов. По словам представителя армии майора Александра Сосилюкаса, угрозы для Литвы не возникало. Министр финансов Тауримас Валиса говорит, что ущерб, нанесенный компанией ЭСО бурей, из-за которой жители Литвы остались без электричества, составит около 17 миллионов евро. Для восстановления электросети потребуется 10 миллионов евро, еще 5 миллионов понадобится для выплаты компенсаций. Оставшиеся 2 миллиона планируется направить на компенсацию прямых убытков, связанных с продуктами питания, топливом или генераторами. По последним данным, электричества все еще нет примерно на 12 тысячах объектов. Наиболее сложная ситуация сохраняется в окрестностях Утины, Паневежиса и Каунаса. В Висагинском городском музее действует выставка «Читая висагинские камни» или «Минерали Интерра». В экспозиции впервые в Литве публично экспонируется самая значимая, по оценкам геологов, частная коллекция минералов и горных пород в стране. Она насчитывает более 1500 экспонатов из 38 стран мира, дополненных уникальными окаменелостями и имитациями материалов. Ее автор, сотрудник музея Андрей Сафронов, говорит, что это его первая встреча с кристаллическими породами была незабываема. Давайте начнем с того, что такое вообще минералы, да? Потому что, ну, что туда входит? Драгоценные камни, например, входят туда?
7: Ну, конечно, входят. В минералы входит все то, что имеет кристаллическую структуру. Наша каменная соль, которой мы с вами пользуемся каждый день, это тоже минерал. Мы без него жить не можем, да. Драгоценные камни тоже, конечно же, это все относится к минералам. Минерал, по сути, это все то, что имеет кристаллическую решетку. Вот все, что в природе имеет кристаллическую структуру, кристаллическую решетку, все можно назвать минералом. А вот, например, такие камни, как опал, скажем, да, или янтарь, вот уже к минералам не относятся. Это отдельный класс минералоидов. То есть опал – это такое аморфное, совершенно другое состояние вещества, там нет кристаллической решетки. Ну, а янтарь – это окаменелая смола вообще, вы знаете, да? Поэтому вот они не относятся к минералам вообще. А все остальное – да. Большинство камней, которые мы видим перед собой, поднимаем и по которым ходим, это все относится к минеральному миру.
5: Понятно. И янтаря, и опала в вашей коллекции поэтому нет, так?
7: Есть отдельная витрина как раз с минералоидами. Есть и то, и другое. Так что приезжайте и смотрите.
5: Давайте поговорим о том, с чего все началось на самом деле, да? Откуда такая любовь к кристаллическим структурам, так сказать? Что было вашим первым минералом, который привлек ваше внимание? Почему вы этим начали заниматься?
7: А вот это очень интересная история. Это началось в начале 2000-х годов. Мы с моей хорошей знакомой как-то поехали на велосипедную прогулку. Я с собой захватил молоток. И мы с ней заехали в такую деревушку с очень замечательным названием и таким, ну, судьбоносным. Деревня называлась Акменишки. Да? И там мы нашли старый карьер, заброшенный, откуда вот брал.

0: гравий, песок для строительства Игналинской атомной электростанции города. И там, на краю карьера, я поднял какой-то камень, помню, стукнул по нему молотком, и оттуда посыпались кристаллы. Для меня это было, ну, не знаю, это был какой-то детский восторг. Я не представлял, что можно вот так в Литве поднять камень и найти там жоду с кристаллами. Ну, это была доломитовая конкреция, а внутри была сидела жодка с кристаллами кальцита. Конечно, это все рассыпалось, так как я делать нельзя было, ни в коем случае. Но по незнанию я эти все, конечно, кристаллики собрал, аккуратно склеил. И теперь у меня вот под номером 0001 экспонируется образец вот этого кальцита, первого найденного, в принципе, с которого и началась коллекция. Ну а потом дальше больше, как у любого коллекционера.
1: Но вы большинство экспонатов коллекции вы как бы сами находите или заказываете где-то?
0: Понимаете, здесь надо время. Конечно, самое лучшее для коллекционера — это когда сам лезешь в горы куда-нибудь, сам ищешь, сам добываешь, но это отнимает уйму времени, денег и вообще всего-всего остального, поэтому все коллекционеры, они как-то тесно общаются друг с другом, формируется такой круг общения, вот, и с каждым годом этот круг, как правило, увеличивается и увеличивается. И поэтому основной источник получения образцов – это как раз вот обмен с другими коллекционерами. Ну и, конечно же, не будем забывать, что различные ярмарки специально для таких людей созданы, которые проходят. Вот в этом году была в феврале в Варшаве большая ярмарка камней. Всем знаем знаменитую ярмарку «Мюнхеншоу», да, «Минерал Шоу», потом в других городах проходят. Ну, здесь просто нужно график себе на год составить, и можно ездить практически каждый месяц на какое-то крупное событие.
1: Ну, в итоге получается, что у вас, как я прочитал в описании, самая крупная, да, вот такая коллекция. Неужели у вас нет соратников таких вот фанатично преданных этим минералам в Литве?
0: Есть, конечно. Я бы вообще поспорил, наверное, что она самая крупная, но эту оценку дал не я, а наш один очень хороший знакомый, наш заслуженный геолог Литвы. Вот, он сказал, да, констатировал тот факт, что он больше он коллекции не видел. Ну, я ему поверю, конечно, на слово.
1: Поверим и мы.
0: Да, но я знаю многих коллекционеров в Литве, у которых тоже достаточно такие шикарные большие коллекции, но они как-то собирают, знаете, кто-то собирает, например, только кварц, кто-то собирает только кристаллы, кто-то собирает только флуоресцентные минералы, кто-то собирает кальцит, кто-то собирает только те минералы, которые встречаются, например, в Литве или там по другому принципу. А вот так, чтобы систематика велась от самородных элементов до там силиката, все как по минералогическим правилам, ну, таких мало, да, в Литве. Но они тоже есть, да.
1: А правильно ли я понимаю, что ваша выставка как-то и с Висагеносом связана, да, что вы интересуетесь как бы вот минералогией, так сказать, родного края, да, что, ну, я знаю, что вы изучали, да, из чего даже там облицовки, значит, зданий висагенских состоят тоже, вот расскажите.
0: Да, изучали и изучаем, и мы хотим еще вот к этой моей минералогической выставке сделать такую образовательную, эдукационную выставку. Мы сейчас оформляем стенды, уже собрали все вот фотографии, необходимый материал, который вы рассказывали о истории камня в нашем городе. Потому что наш город уникален чем? Тем, что это был город спецназначения, и сюда при строительстве шел очень хороший материал, каменный, я имею в виду, да? То есть здесь можно найти такие породы, которых в Литве, ну, найти мало где можно, наверное. Потому что не жалели, что называется, и на облицовку зданий, и на внутренние интерьеры. Если взять, например, тоже здание самоуправления наше, да, то вот нижняя часть фасада облицована, например, знаменитым капустинским гранитом.

0: красным таким, который сейчас, ну, достаточно дорог на мировом рынке, да, а тогда не жалели. Потом порфировый гранит использовался из месторождения Корнина. Использовался лабрадорит черного цвета, вот такого набитый магнетитом, и резирующий такими яркими голубыми, синими такими отливами из Головино. Это Украина тоже. И вот этим материалом облицовывался торговый центр «Жиринос». Сейчас, к сожалению, многое уже утеряно из этого. Но вот внутренняя отделка еще сохранилась. И это все вот как раз на этой выставке, которую мы готовим, будет показано и рассказано.
1: Говорил сотрудник Висагинского городского музея, коллекционер минералов Андрей Сафронов. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду. На взморье порывы до 15 метров в секунду. Температура 12-17 градусов тепла. Завтра днем будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный, западный 8-13, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура 17-22 градуса тепла. В Вильнюсе кратковременные дожди, возможно, гроза. Температура ночью 13-15, днем в столице 18-20 градусов выше нуля. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, что наши передачи вы можете послушать на русской странице радио ЛРТ и в радиотеке. Далее в программе передача «Ауксо Амжюс». Сейчас 16 часов 27 минут.